0: Здесь прошу за инструкцию.
1: Bonjour, 962.
0: Has there been any other callers to call this?
1: Checking now.